Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.